Фердинанд. Крата Психиму, Крата Гера Макус, Крата Кардиаму, Сряне Музей.